0: Мной пиздец рубил коньяк. Задам парк, но бьем коньяк. Кыну спать им пар коньяк. Семафор, но бьем коньяк. Дала руль, но бьем коньяк. Линга, руль, но бьем коньяк.
1: Сам спать, бьем коньяк. Шиди в багажник, бьем коньяк.
0: Шиди в крыше, бьем коньяк. Шипи крыши, но и фай, шима, джимани, бьем коньяк.